и же во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского Златоустого, слово огласительное на святую великую неделю Пасхи. Аще кто благочестив и боголюбив, да насладится всего доброго и светлого торжества. Аще кто раб благоразумный, да внидит радуясь в радость Господа своего. Аще кто потрудится, постяся, да воспримет ныне динарий. Аще кто от первого часа дел есть, да примет днесь праведный долг. Аще кто по третьем часе приедет, благодаря да празднует. Аще кто по шестом часе достижет, ничтоже да сумнится, ибо ничем же отщетивается. Аще кто лишился и девятого часа, да приступит ничтоже сумняся, ничтоже боясь. Аще кто точью достижет едино на десятый час, да не устрашится замедление, либо честив босы и владыка, приемлет последнего, якоже и первого, упокоевает воедино на десятый час пришедшего, якоже делавшего от первого часа, и последнего милует, и первому угождает, и онному дает, и всему дарствует, и дела приемлет, и намерения целует, и деяния почитает, и предложения хвалит. Тем же убо внидите все в радость Господа своего, и первые, и вторые мзду приимите, богатые и убозие друг с другом ликуйте, воздержанницы и ленивые день почтите, постившиеся и не постившиеся, возвеселитесь однесь. Трапеза исполнена, насладитесь все, телец упитанный, ничто же да изыдет алчай, все воспримите богатство благости, никто же да рядает убожество, явибося общее царство. Никто же да плачет прегрешений, прощения бо от гроба сия. Никто же да убоится смерти, свободи бы нас спасовая смерть. Угаси ее, и же от нея держимый, плени ада, щедый в ад. Укорчи его, кусивша плоть его, и сие предприеми Исаиева запи. Ад глаголит, огорчися, сред тебя доля, огорчися, ибо упразднися. Огорчися, ибо поруган бысь, огорчися, ибо умертвися, огорчися, ибо не зложися, огорчися, ибо связася, прият телу и Богу приразися, прият землю и среди неба, прият яже видяше и впаде во яже не видяше. Где твоя смерть тяжала? Где твоя ади победа? Воскресе Христос, и ты не звержися. Воскресе Христос, и подошат демони. Воскресе Христос, и радуются ангели. Воскресе Христос, и жизнь жительства. Воскресе Христос, и мертвый не един в гробе. Христос бо восста от мертвых, начаток усопший весь. Тому слава и держава во веки веков. Аминь. Христос воскресе.

0: Христос воскресе!
1: Воистину воскресе!
0: Христос воскресе!
1: Воистину!

святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского Златоустого, слово огласительное на святую великую неделю Пасхи. Аще кто благочестив и боголюбив, да насладится всего доброго и светлого торжества. Аще кто раб благоразумный, да внидит радуясь в радость Господа своего. Аще кто потрудится, постяся, да воспримет ныне динарий. Аще кто от первого часа делал есть, да примет днесь праведный долг. Аще кто по третьем часе приедет, благодаря да празднует. Аще кто по шестом часе достиже, ничтоже да сумнится, ибо ничем же отщетевается. Аще кто лишился и девятого часа, да приступит ничтоже сумняся, ничтоже боясь. Аще кто точью достиже на десятый час, да не устрашится замедление, либо честив босы владыка, приемлет последнего, якоже и первого. Упокоевает воедино на десятый час пришедшего, якоже делавшего от первого часа. И последнего милует, и первому угождает. И онному дает, и всему дарствует. И дела приемлет, и намерения целует. И деяния почитает, и предложения хвалит. Тем же убо внидите все в радость Господа своего. И первые, и вторые мзду приимите. Богатые и убозие друг с другом ликуйте. Воздержанницы и ленивые день почтите. Постившиеся и не постившиеся, возвеселитесь отнесь. Трапеза исполнена, насладитесь все, телец упитанный, ничто же да изыдет алчей, все воспримите богатство благости. Никто же да рядает убожество, явибося общее царство. Никто же да плачет прегрешений, прощения бо от гроба сия. Никто же да убоится смерти, свободи бы нас, спасовая смерть. Угаси ее, и же от нея держимый. Лени ада, щедый в ад, укорчи его, укусивша плоть его, и сие предприеми Исаия его запи. Ад глаголит, огорчися, сред тебя доля, огорчися, ибо упразднися. Огорчися, ибо поруган бысть, огорчися, ибо умертвися, огорчися, ибо не сложися, огорчися, ибо связася, прият телу и Богу приразися, прият землю и среди неба. Прият еже видяше и впадево еже не видяше. Где твоя смерть тяжала? Где твоя ад и победа? Воскресе Христос и ты не свержися. Воскресе Христос и подоша демони. Воскресе Христос и радуются ангели. Воскресе Христос и жизнь жительства. Воскресе Христос и мертвы не един в гробе. Христос бо восста от мертвых, начаток усопший бес, тому слава и держава во веки веков. Аминь. Христос воскресе!